0: ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱲᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ
1: ᱡᱟᱣᱲᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱣᱲᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ
0: ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ?
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱚᱥᱛᱩᱛ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱟᱦᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱮᱫᱟ ᱟᱸᱡᱮᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱛᱟᱨᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱴᱚ ᱢᱟᱴᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱚᱨᱟᱣᱟ ᱵᱷᱚᱨᱟᱣ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ 15-20 ᱫᱤᱱ ᱯᱚᱨᱮ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱚᱢ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ?
1: ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱥᱛᱩᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱫᱟᱢ ᱯᱤᱰᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱚᱪᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ 4-5 ᱫᱤᱱ ᱯᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱞᱟᱝᱠᱴᱚᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱞᱟᱝᱠᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱞᱟᱝᱠᱴᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱫᱽᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱞᱤᱢᱮᱱᱴ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ
0: ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱭᱟ?
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱨᱩᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱥᱨᱮ? ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱷᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱭᱞᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱷᱟᱜ ᱟᱠᱚ
0: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
1: ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹᱨᱟ ᱛᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱵᱚᱨᱩ ᱟᱵᱚ ᱮᱠᱚᱨ ᱠᱚ 30-40 ᱠᱤᱞᱳ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱩᱱᱩ ᱵᱚᱱ ᱯᱚᱠᱟᱣᱟ ᱪᱩᱱᱩ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱚᱞᱨᱮᱰᱤ ᱠᱚ ᱨᱳᱜᱚ ᱦᱩᱭ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱯᱷᱟᱠᱥ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱯᱷᱟ ᱯᱨᱚᱰᱚᱠᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱯᱷᱟᱠᱥ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ 50-60 ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱢ ᱮᱞ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱠᱩᱲᱤ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱨᱮ ᱦᱳᱭ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱨᱩᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱠᱩᱲᱤ ᱨᱳᱜᱽ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱤ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱳᱭ ᱮᱠᱴᱳ ᱠᱩᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ
0: ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱨᱳᱜᱳ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱩᱱᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ?
1: ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱰᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱞᱠᱟᱱᱴᱤ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱩᱭᱤᱠ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱦᱳᱭ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱩᱭᱤᱠ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱠᱟᱱᱴᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱰᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱰᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱭᱠᱚᱜᱼᱟ ᱩᱭᱠ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱲᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱛᱤ ᱪᱷᱟᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱜᱷᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ
0: ᱚᱦᱚ ᱚᱱᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱩᱱ ᱯᱩᱱ
1: ᱯᱩᱱ
0: ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱫᱚ
1: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱩᱱ ᱵᱚᱱ ᱯᱚᱠᱟᱣᱟ ᱪᱩᱱ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱡᱮ ᱮᱥᱤᱰ ᱦᱮᱞᱟ
1: ᱮᱥᱤᱰᱚᱜᱼᱟ
0: ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱮᱥᱤᱰ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ?
1: ᱮᱥᱤᱰ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱪᱚᱱᱟ ᱚᱠᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱩᱱᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱠᱳᱥᱴᱟᱞ ᱵᱮᱞᱴ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱽᱨᱤ ᱵᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱠᱟᱣᱟ ᱦᱳᱭ ᱠᱚᱫᱽᱨᱤ ᱵᱟᱝᱜᱟ ᱯᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱮᱥᱤᱰ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱮᱥᱤᱰ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱰ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱞᱠᱟᱞᱤᱱᱤᱴᱤ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱰᱱᱮᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱟᱨ